Ось я стон. Стон оп, скрие арт. А серебат на фраяйц, цюк фолх не дюхард. Скрие сах, спринг ин донс, ноха кир рост, ноха кир рунц. Унс вайсел вир ин, вир кир ват, ват, ват, ват ин унс стек. Кир оп кир сал, унс пробир.